0: реакциях происходит
1: движение.
0: Вода испарилась.
1: Цитоплазма сжалась в комочек. Движение остановилось.
0: Клетки на грани.
1: Цитоплазма набухла.
0: Снова начинает двигаться. Клетки оживают.